0: Путь, да я удушенно бил побуть. Люба моя Женька, вот но флитна ты. Пана моє здрав'я, ампужир граспи. Зайпа запрішла, полка у галоп, галоп. Та пошивай не пошишло водрок. Пошивечкин сам, пошивечкин ке. О, коко, то добре. Пошивечкин сам, пошивечкин ке. О, коко, то добре. Я Урша! Урша, я устанена! Устанена! Матона!
1: Тас.